0: energía para tu día. 93.3.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».